12 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании BP Мэр О'Нил. Глава государства поздравил Мэр О'Нил с назначением на должность главного исполнительного директора компании BP, выразил уверенность в том, что под ее руководством успешное сотрудничество между СОКАР и BP продолжится и в будущем. Глава государства подчеркнул, что доходы от всех реализованных в этот период проектов были в основном направлены на социально-экономическое развитие Азербайджана. В этом контексте Мэр О'Нил затронула развитие Баку, в том числе инвестирование средств в дорогу и инфраструктуру. В ходе беседы были отмечены реализуемые BP в нашей стране энергетические проекты, в том числе в области возобновляемой энергетики, затронута важность проекта, осуществляемого компанией на освобожденных от оккупации территориях. На встрече была подчеркнута роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, обсуждены перспективы сотрудничества между СОКАР и BP. В тот же день президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов ВУВ-13, посвященной теме «Жилье для всех. Безопасные и устойчивые города и поселения». Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев и исполнительный директор азербайджанской операционной компании ВУВ-13 Адель Мамедов проинформировали главу государства о проделанной работе. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту республики Парагвай Сантьяго Пенье по случаю национального праздника Дня независимости республики Парагвай. Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом говорится в аккаунте президента Азербайджана в социальной сети X. В ходе телефонного разговора лидеры еще раз подтвердили братские и стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном. С удовлетворением отметили постоянное расширение сотрудничества в ключевых сферах, включая энергетику, торговлю и контакты между народами. Премьер-министр Шахбаз Шариф сообщил, что не сможет принять участие в мероприятии в связи с важными делами, но Пакистан будет представлен на сессии на высоком уровне. Стороны также обменялись мнением по региональным процессам, в частности ситуации на Ближнем Востоке. Президент Ильхам Алиев высоко оценил активную посредническую роль Пакистана, успешные инициативы по обеспечению прекращения огня между сторонами и снижению напряженности, отметил, что это является показателем высокого международного доверия к руководству страны. Премьер-министр пригласил президента Ильхама Алиева посетить с визитом Пакистан. Глава нашего государства с удовлетворением принял приглашение. Двенадцатого мая председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши совершил официальный визит в нашу страну. 13 мая глава нашего государства Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши. В ходе беседы было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Словакией установились отношения стратегического партнерства. Отмечен высокий уровень политических связей.

Затронуты участие словацких компаний в восстановлении села Башгарвянд Агдамского района. Подчеркнуто, что это является показателем азербайджано-словацкой дружбы. На встрече было обсуждено сотрудничество в рамках международных межпарламентских институтов. Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения связей торгово-экономической и энергетической сферы в области оборонной промышленности, образования, гуманитарной деятельности, современных технологий, культуры, спорта, туризма и других направлений. Было отмечено, что в скором времени начнут осуществляться прямые авиарейсы между Баку и Братиславой, что внесет вклад в расширение туризма и контактов между людьми. 15 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прибыл в эту страну с рабочим визитом для участия в неформальном саммите глав государств Организации Тюркских Государств. Глава нашего государства выступил на саммите. В тот же день президент Ильхам Алиев вместе с другими главами государств, принимающими участие в неформальном саммите Организации Тюркских Государств, ознакомился с музеем, заповедником Азрет Султан в городе Туркестане. Главы государств были проинформированы о заповеднике. Затем состоялось ознакомление с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. В городе Туркестан, Казахстане, состоялось неформальное заседание Совета министров иностранных дел стран Организации Тюркских Государств. Заседание состоялось в рамках неформального саммита Организации Тюркских Государств. Азербайджан на заседании представил глава МИД Джейхун Байрамов. В ходе встречи министры обсудили сотрудничество в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и технологического развития, а также актуальные аспекты дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках организации. По итогам заседания главы ведомств утвердили повестку дня и итоговые документы Совета глав государств Организации Тюркских Государств, а также приняли решение о дальнейшем укреплении институционального и цифрового потенциала ее секретариата.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: 12 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией, возглавляемой новым главным исполнительным директором компании BP Мэр О'Нил. В ходе встречи стороны с удовлетворением подчеркнули успешное развитие многолетнего и плодотворного партнерства между Азербайджаном и BP. Была подчеркнута роль проектов, реализуемых BP в Азербайджане в развитии энергетического сектора страны. Состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества. 13 мая спикер Мили Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе со спикером Национального совета Словакии Рихардом Раши, прибывшим с официальным визитом. Стороны обсудили укрепление межпарламентских связей и развитие стратегического партнерства, результатом чего стало подписание меморандума о взаимопонимании. Состоялась совместная пресс-конференция спикера парламента Словакии Рихарда Раши и председателя Мили Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между двумя парламентами. Отметим, что данный документ приведет к еще большему расширению связи между нашими странами. Так, документ охватывает ряд важных направлений, связанных с сотрудничеством групп, дружбы, профильных комитетов, делегаций при международных организациях и аппаратов парламентов. Председатель Мили Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках своей рабочей поездки в Узбекистан приняла участие во втором азиатском форуме женщин. Спикер парламента выступила с речью. В рамках визита председатель Мили Меджлиса Сахиба Гафарова провела ряд встреч. На полях второго азиатского женского форума в Бухаре председатель Мили Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Оли Мажлиса Танзилой Нарбаевой. В ходе беседы был отмечен высокий уровень межпарламентских связей двух стран, как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских организаций. На встрече также был подчеркнут высокий уровень организации второго азиатского форума женщин в Бухаре и выражена уверенность в том, что данное мероприятие внесет вклад в реализацию на более широкой платформе инициатив, направленных на содействие более активному участию женщин в политической, экономической и общественной жизни. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. С председателем Меджлиса Туркменистана Дунья Гёзель Гулмановой было подчеркнуто успешное развитие дружеских и братских взаимоотношений между Азербайджаном и Туркменистаном по всем направлениям. Во время обмена мнениями также велась беседа о значении второго азиатского форума женщин, о важности обсуждаемых тем. Состоялся обмен мнениями об укреплении сотрудничества на международных и региональных платформах, перспективах развития межпарламентских связей и других вопросах, представляющих взаимный интерес. На встрече с заместителем председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Марьям Маджид бин Зеней отмечались связи между двумя странами. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в международных организациях. Во время обмена мнениями также велась беседа о значении второго азиатского форума женщин и о важности обсуждаемых тем. В ходе беседы отмечалась значимость действующих законодательных органов групп дружбы для развития межпарламентских связей. В то же время подчеркивалась важность подписанного между Мили Меджлисом и Федеральным национальным советом Объединенных Арабских Эмиратов меморандума о взаимопонимании и отмечалась роль этого документа в дальнейшем расширении сотрудничества между сторонами. На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи обсудили региональную ситуацию и переговорный процесс вокруг Ирана. Обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора между министрами. Были рассмотрены азербайджано-иранские двусторонние отношения, текущая ситуация в регионе и ход переговорного процесса. В этом контексте, а также перспективы дипломатического и политического урегулирования ситуации вокруг Ирана. Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Находившийся на этой неделе с официальным визитом в Словацкой Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в международной конференции и выставке обороны и безопасности International Defense Exhibition Братислава. В рамках визита генерал-полковник Гасанов встретился с заместителем премьер-министра и министром обороны Чешской Республики Яромиром Зуной. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Культурную столицу Азербайджана Шушу можно также назвать городом музеев. Одним из самых посещаемых туристами мест в городе Шуша является дом-музей народного артиста Бюльбюля. Выдающийся музыкант родился в этом доме, который функционирует как дом-музей с 1982 года. Провел здесь детские годы и сделал свои первые шаги в мир музыки.

период оккупации Шуши дом оказался в непригодном состоянии. После освобождения города дом был восстановлен. В настоящее время в здании действует музейная экспозиция Бюльбюля. Для более широкого ознакомления

Помышления о наследии Бюльбюля на мониторе демонстрируются его жизнь, творчество, записи, высказывания о нем и другие материалы. Во дворе дома-музея установлен новый бюст Бюльбюля. Оскверненный в период оккупации города Шуша, бюст Бюльбюля также сохранен как свидетельство армянского вандализма. Посетители музея могут узнать здесь о жизни и творчестве выдающегося исполнителя Бюльбюля, а также получить подробную информацию о музыке, культуре и истории Карабаха.

Баку в эти дни стал местом, где формируется новая политическая интонация для глобального юга, пространство, в которое входят страны Азии, Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона. Именно здесь прошла первая Генеральная ассамблея платформы неправительственных организаций глобального юга, структуры созданы всего год назад, но уже объединившие представители более чем 110 государств. Сама Генеральная ассамблея прошла на фоне того, как Азербайджан все активнее продвигает тему глобального юга в международной дипломатии. Последние годы Баку последовательно превращается в авторитетную площадку для крупных международных форумов, от климатических дискуссий до разговоров о мировой безопасности, искоренения неоколониализма и трансформации глобального порядка. Одним из центральных выступлений ассамблеи стала речь помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. По его словам, страны глобального юга исторически серьезно пострадали от колониализма и неоколониализма, и сама проблема до сих пор остается актуальной. Отдельно Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан воспринимает себя частью глобального юга не только географически, но и исторически, культурно и даже по своей судьбе. И действительно, наша страна обладает собственным опытом решения тех вызовов, с которыми сталкивались и сталкиваются многие государства глобального юга. Война, оккупация, восстановление территориальной целостности и постконфликтное урегулирование. На ассамблее говорили о современных вызовах, с которыми сталкиваются страны глобального юга. Среди них цифровое неравенство, климатические изменения и кризис международных институтов. В Азербайджане подчеркивают, что выступают за сотрудничество со всеми регионами мира, но на принципах справедливости и равноправия. Эта формула сегодня все чаще звучит на международных мероприятиях в Баку и становится частью внешнеполитического позиционирования страны. Практическим итогом бакинской встречи стало окончательное институциональное оформление самой платформы. На Генеральной ассамблее был принят рамочный документ, определяющий структуру управления и механизмы работы платформы неправительственных организаций глобального юга. Одновременно стало известно, что Азербайджан будет возглавлять секретариат платформы в течение ближайших 5 лет. В завершении была принята итоговая декларация первой Генеральной ассамблеи платформы неправительственных организаций глобального юга.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: 14 мая в Шуше состоялся 9-й международный музыкальный фестиваль «Хары Бюльбюль», организованный фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана. В мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджанской республики, исполнительный директор фонда Гейдара Алиева Анар Алакпаров, известные деятели культуры и представители общественности. Фестиваль объединил не только местных представителей искусства, но и музыкальные коллективы и соло-исполнителей из ряда зарубежных стран. Так, на «Хары Бюльбюль» были приглашены деятели искусств из США, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Японии. Основная цель этого международного мероприятия – укрепление межкультурных связей, создание условий для творческого обмена между мастерами искусств и поддержка развития молодых музыкантов. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.

Азербайджан вошел в число мировых инновационных лидеров в области культурного наследия. На третьем международном кинофестивале «Туран» в Измире азербайджанский кинематограф удостоился высоких оценок и почетных наград. В Баку пройдет 9-й международный фестиваль анимации Animal Film. Об этих и других новостях более подробно. Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры «Государственная служба» объявлена победителем в номинации «Лучшая государственная инновация в области охраны наследия» на международном конкурсе, организованном влиятельным британским изданием Global Brand Magazine. Основными факторами, учтенными при присуждении награды государственной службе, стали создание информационной системы «Единый реестр культуры», деятельность по интеграции данных о более чем 3000 объектах недвижимого культурного наследия в единую цифровую платформу, проведение широкомасштабных работ по инвентаризации и оценке памятников истории и культуры в Карабахе и Восточном Зангезуре. В этом контексте была особо отмечена значимость применения геоинформации.

информационной системы, технологий, дронов и спутников, возможности подачи цифровых обращений через систему единого личного кабинета «Моя культура», а также продолжающаяся деятельность по обеспечению прозрачности, оперативности и формированию ориентированной на гражданина модели государственных услуг. Global Brand Magazine считается одной из самых влиятельных международных платформ по оценке структур, действующих в сферах государственного управления, инноваций, корпоративной трансформации и институционального развития на международном уровне. Этот международный успех демонстрирует, что государственная политика Азербайджана в сфере культурного наследия основывается на прочных традициях, совершенном управлении, принципах инноваций и устойчивого развития, а также свидетельствует о формировании в стране образцовой модели управления в этом направлении. На третьем международном кинофестивале «Туран» в Измире азербайджанский кинематограф удостоился высоких оценок и почетных наград. За весомый вклад в развитие киноиндустрии тюркских государств наград были удостоены азербайджанские деятели кино, замдиректора киностудии «Азербайджан Фильм», помощник генерального директора «Арка» Руфат Гаразаде и режиссер Валех Ахмедов. Почетные призы вручил ректор Эгейского университета Муса Алджи. Приз «Лучший азербайджанский фильм» завоевала лента Сейрана Махмудоглу «Кура. Мать рек». Масштабный кинопроект, превратившийся в настоящую экспедицию, охватил три страны – Турцию, Грузию и Азербайджан. Толерантный Азербайджан. Международное радио 85. Известный джазмен, пианист и композитор, заслуженный артист Азербайджана, основатель Баку Пиано Фестивал Шаин Новресли, принял участие в Тбилиси Ритм Фестивал 2026, международный фестиваль искусств имени Сосолагидзе, ежегодное культурное событие в Грузии, основанное в 2017 году, объединяющее мировых звезд джаза, классической и современной музыки. В этом году фестиваль традиционно представляет международных артистов, включая концерты Тбилисской государственной консерватории и выступления, совмещающие музыку с театральными постановками. Приезд азербайджанского джазмена был широко освещен в местной прессе. «16 мая на киностудии «Азербайджан Фильм» имени Джафара Джабарлы в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 прошла специальная культурная программа под названием «Голос города». Мероприятие представит концепцию города не только в контексте урбанистики и архитектуры, но и через синтез музыки, цифрового искусства, кинонаследия и современных креативных индустрий. Цель мероприятия – продемонстрировать многослойную городскую идентичность Баку в новом формате. Здесь город переосмысливается как ритм, звук, визуальная история и коллективный опыт. Для участников мероприятия будут представлены выступления диджеев, аудиовизуальные перформансы, видео, мэйплинг, цифровые проекции, концепция муралов и специальная программа в уникальной исторической атмосфере киностудии «Азербайджан Фильм».

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: В колледже Гудинов в Лондоне состоялось мероприятие по случаю Европейской недели. В мероприятии приняли участие представители более чем 15 стран. Колледж Гудинов – это престижная образовательная и жилая резиденция в Лондоне, предназначенная для студентов, магистратуры и докторантов. Его попечителем является король Карл III. В рамках мероприятия, посвященного европейской культуре, кухне, истории и музыке, были продемонстрированы стенды различных стран, и пространство превратилось в мини-Европу. На стендах были представлены образцы традиционной кухни, исторические сведения и интересные факты. Азербайджанский стенд представила обучающаяся в Великобритании азербайджанская студентка Эльмира Бабаева. Посетители получили возможность ознакомиться с культурой, национальными традициями и кухней нашей страны. Марокканское издательство «Албайт» представило на международном книжном фестивале в Марокко сборник мировой поэзии, на обложке которого была размещена фотография Нигяр Гасанзаде. В издание вошла подборка стихотворений Нигяр Гасанзаде на арабском языке в переводе известного поэта-переводчика Нуруддина Зоутни. Особое значение имеет и тот факт, что данное издание стало первой публикацией стихов Нигяр Гасанзаде на арабском языке. Кроме того, совсем недавно бакинскую публику приятно удивил один из самых известных поэтов арабского мира – Хасан Нажми, посвятивший стихи Баку и Нигяр Гасанзаде. Этот жест стал не только знаком личного уважения, но и символом глубокого культурного диалога между Азербайджаном и арабским миром. Творчество поэтессы является ярким примером того, как азербайджанская литература способна органично звучать на разных языках мира, сохраняя при этом свою внутреннюю интонацию, национальную память и культурный код. Подобные международные признания становятся важным подтверждением того, что современная азербайджанская поэзия занимает достойное место в мировом литературном пространстве и продолжает укреплять культурный авторитет Азербайджана далеко за пределами страны. 13 по 17 мая 2026 года в Баку проходил 9-й международный фестиваль анимации «Anima Film». Мероприятие фестиваля примут сразу три площадки. Киноцентр «Низами», первый в мире музей-корабль «Сураханы» и галерея «Fluxus Space». «Анимофильм» – это площадка для создания новых проектов и творческого обмена в сфере анимации между профессионалами и любителями. Ежегодно фестиваль выбирает актуальную тему, и в этот раз он посвящен морю.

География фестиваля в этом году заметно расширилась. На рассмотрение поступило 437 заявок из более чем 60 стран. В шорт-лист конкурсной программы вошел 31 проект из 20 государств. Директор фестиваля «Анимафильм» и глава Ассоциации анимации Азербайджана Рашид Агамалиев представил обширную программу предстоящих мероприятий. Помимо насыщенных конкурсных и внеконкурсных показов, а также творческих встреч с зарубежными авторами, гостей ждут премьеры «Детский анимационный сериал «Иси и Пити» и короткометражный анимационный фильм «Овсяная мельница». Азербайджанский художник из Нью-Йорка Рустам Гулиев работает над детской книгой о динозаврах, объединяя иллюстрацию, науку и создание авторского мира. Иллюстрация сегодня помогает просто и наглядно объяснять сложные темы от биологии до анатомии для детской аудитории. Проект Гулиева отражает этот современный подход, превращая науку в увлекательный визуальный сторителлинг для детей. Художественные интересы Гулиева охватывают также издательскую деятельность, выставочные проекты и образовательную сферу. Помимо фэнтезийных работ, он разрабатывает концепции детских книг, посвященных мультикультурной идентичности и коллективному сторителлингу. В сотрудничестве с Центром развития детей и подростков «My Way» в Бруклине. Его работы демонстрировались в галереях и коллаборативных проектах как в США, так и в Азербайджане, способствуя формированию его международного статуса. Тем самым Рустам Гулиев представляет поколение художников, интересующихся не только созданием воображаемых миров, но и исследованием того, что эти миры формируются, существуют и осмысляются. В сводчатых залах Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт

Азербайджан, Сербия. Мост культуры, ставший торжеством искусства и художественного диалога между двумя народами. Этот вечер объединил богатые традиции Азербайджана и Сербии, напомнив о той высокой миссии, которую несет культура – соединять сердца и времена. Азербайджанскую вокальную школу представила заслуженная артистка Афак Аббасова, сопрано, а сербскую сторону достойно воплотила известная исполнительница Любица Враныш, меццо-сопрано. Музыкальное сопровождение обеспечили пианисты Тофик Шихиев и Владимир Степанович. Программа концерта, выстроенная с особым художественным вкусом, открылась произведениями сербских композиторов, после чего органично перешла к жемчужинам азербайджанской и мировой вокальной классики. Со сцены прозвучали сочинения Иоанна Мариновича, Роберта Пешута, Исидора Баича, Никола Грбича, а также произведения Тофика Гулиева и Асафа Зейналы. Особое место в программе заняли арии из бессмертных опер Гаэтано Доницетти, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха, Эрнесто Куртиса и Жоржа Бизе. Подлинные вершины мировой музыкальной драматургии. Особую выразительность вечеру придало участие тенора Фахмина Ахмедли, чье выступление стало ярким художественным акцентом. Концерт «Азербайджан-Сербия. Мост культуры» стал значительным культурным событием, продемонстрировавшим духовную близость музыкальных традиций двух народов и внесшим весомый вклад в укрепление международного культурного сотрудничества. Экранизация сказки Сабины Зулаловой «Мэри Тейл. Инклюзивные чудеса» была представлена на международном фестивале «Ром Призма Film Award» в Италии, где фильм был отмечен сертификатом. В съемках короткометражного фильма приняли участие трое детей с синдромом Дауна. Международный кинофестиваль «Ром Призма Film Awards» Европейский фестиваль независимого кино, основанный в Риме в 2018 году. Фестиваль проходит на площадках исторических кинотеатров итальянской столицы и объединяет режиссеров, сценаристов и продюсеров более чем из 150 стран. Особое внимание организаторы уделяют идеям гуманизма, культурного диалога и эмоциональной силы кино. Автор проекта Сабина Зулалова отметил, что это очень важно – представлять азербайджанское кино на международных аренах. Грант, представленный агентством кино Азербайджанской Республики, позволил завершить съемки дополнительных сцен и значительно усилить драматургию картины, а также сохранить фильм в Государственном фильмофонде Азербайджана. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.